Родион Абрикина. Шану Крыще, помните Кризу. Наш Кипяна Сентри Афлэми. А дальше шоу на лавого Капотия Волгана Дика Штекуко. Дико Нусен Кузавды, Комплинчик, Кольта Шрязма Копыляну, Нюнти Фачама Танки, Танки Агуи, Двон Фучка и Танки Алагея, Анки Фалки Ностра. Сейди Мартон, Пипа Фонди Биза. Чао, грязи.